0: Your positive alternative
1: is Way FM.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,